смотрел на жизнь какими-то глазами потребителя и как раз подходит под четверостишие. Интересы твои, ресторан и кровать. Сколько шика, какого же черта? И еще я скажу, ты дешевая блядь. Да к тому же не первого сорта. Трутся возле бюста

жизнь твоя такая, без остатка вся пройдет. Девочки-плутовки трутся у чужих столов, но облом на даче, рваные матрасы, и свободных нет углов.

улыбаясь пьяно, падает на плечи, словно с ней давно знаком. А ведь когда-то в школе ты училась на отлично, а сейчас живешь свинцом.

Соломенка, площадь Южной, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Водочку льем, водочку пьем,

Помню, как счастливым голопузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж...

опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь и в душу влезет

Все это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит, в комнате полумрак. А ты ждешь, я приду и начну объясняться. Вот и все это было вчера. Вот и все, ничего не вернешь. Осень, грустная осень, прости, я жалею. Мы расстались с тобой, играл музыку дождь, и летела листва по зеленым аллеям. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, это было вчера. Недопитый бокал недолюбленной ночи. Мы расстались с тобой, играл музыку дождь. Мы расстались, а он ничего знать не хочет. Вот и все, ничего не вернешь.

День как день, так же весело шуршит в саду листва, а до осени еще ей жить и жить. Дым из пепельниц отлевших сигарет —

0: самое ключевое, что ли, в том альбоме, который сейчас вот еще не вышел, в том самом альбоме, где тебе будет помогать наш Алексей Дулькевич? Какая песня для тебя там самая важная?
1: На мой взгляд, самая ключевая песня — это «Зеленый прокурор». Это песня-шутка о тверском бандите Леше Липоне. Вот. Как он снял одну женщину, которая работает в милиции, и попался с ней ее мужу.

прокурору зеленому слава. Леха в городе в бесте сидит. Есть у Лехи вино и есть лярвы, и покушать большой аппетит. Но не можно на улицу Лехи, ну а это ему как серпом. Свежесть лета почуя на вздохе, Леха ставни открыл вечерком. Что ему там в башку залетело, девку в форме ментовской засек. Как эсэсовка шла из отдела, что ты, Леха, повяжут и срок.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

ты, мама, пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шумы песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.

Я пел под гитару, а ты в этот миг по карманам. И руки по локти, да пусто, до самого дна. Я пропустил через горло глоток окаянной, сплюнул с презрением и рявкнул —

сердце в осколки разбило воскресную рань. Этим внесла в свою жизнь препозорную лепту. Душу хоть Богу отдай, а ты все-таки дрянь. Вроде иду я один босиком по Советской. Где три березы, где небо подпер

Чем живешь, Россия, мать, и о чем печалишься? Неужели бес в ребро нынче на сносях? Был ведь в очереди крик: разойдись, товарищи, Маша, чек не пробивай, все, Россия вся! Что случилось, в чем дела? Рты разинув, бдели ввысь. Что же, кроме партии, неким воспитать? Да что же так, уродины? Все поэты вывелись, и Володю вовремя не могли принять.

знал, что как лишь поставите, принесете в дом ему цветы. Я стою на перепутье памяти у холодной мраморной плиты. Сон не сон, а у театра плакали зрители премьеры и конца. А в толпе вампиры с вурдалаками пели лишь для

ворот в раю смятенье, прутся бабы без стеснения. На вратах большая надпись: если грешная войдет, у нее отсохнут груди, и мужей уже не будет, потому что эта дырка

шили и ворота в рай закрыли. В дань прельщения злого рока, всей запретной полосы. И толпа их поредела, это ж бабы, знамо дело. Без мужчин ведь стонет тело, и секс-шопов нету там. Кто уж

0: опять у края пропасти стою.
1: Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер. Качаясь

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать. А ждать меня умеешь только ты. Прости меня, прости. Ба-да-ба-да-ба-ба. Прости меня, прости.

большим от руки. За праздники на кухне у плиты посылку с перевесом в 300 грамм, которую не приняли менты, и за малявку тайную друзьям.

Но выбраны пути, и долго нам по ним идти. Многих я здесь узнал, с многими я на ты. Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, да где вы мои года? Дали ноги в грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас оркестр все повторит. И вот мы танцуем вальс, я чувствую твою грудь. Вова, прошу.

многих я здесь узнал, с многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, где вы мои года? Дали ноги в грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас –

утренний скандал, как называется песня. Эх, проснулся утром рано, зевну, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скош. А Танька тянет со вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням. Ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька в соку. Чтобы обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. А чую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил шесть. Иди, сволочь, мясорубку масла. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь, он сосед за стенкой ухо какой. В каждом квартале меняют кровать, все стучат в морзянку ночью с женой. А ушел от ней эфир не слыхать. Испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завалися, Шоферов.

многих я здесь узнал, с многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, где вы мои года? Дали ноги в грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас.

юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Мне писали, ты зарыт землею за печерой быстрою рекой, и с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью

быстрою рекою. Много мук и горя пережил за пещерой быстрою рекою.

Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь

У цветочного киоска не задержится никто. Все спешат, не замечая красоты. Продавщица курит приму и, закутавшись в пальто, пиво пьет и молча смотрит на цветы. С болью где-то там в сознании пролетают ночи дни.

И за них курят план, а эта память не излечит, что когда-то она первою красавицей была. Омут глаз ее не ведал глубины. И когда она по улице на туфельках плыла, пропадала смелость даже у шпаны.

Ведь во сне играет парень на гитаре о любви юной девочки, которой не вернуть. Юной девочке.

по соседству лучше жить, чем умереть. Вот и все, дела худые, это вам не Машку драть. Были кореши лихие, где их нынче отыскать? Срок отдали по этапу, член на петухов забит. Кто ж согласен воле хапать с тухлой вены

многих я здесь узнал. С многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой, мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, где вы мои года? Дали ноги, грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас –

люди угрюмо спят. Море свинцовый цвет

туман в Петербурге, в Москве снег и стужа, в Твери жажды и маются так. С похмелья вся Соминка, площадь и Южный, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.

только живем. С похмелья с утра пиво пенное лили Михалычу и парику. У синего нос был от пива весь синий. Серега, попей.

хитрый секрет. Поставьте себе в жопу с водкой клизму, и запаха нет, и в дуплет. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.

сказала, что ограду лишь поставите. Принесете в дом ему цветы. Я стою на перепутье памяти. У холодной мраморной плиты. Сон не сон, а у театра плакали. Зрители премьеры не конца. А в толпе вампиры с вурдалаками. Я лишь

было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит, в комнате полумрак. А ты ждешь, я приду и начну объясняться. Вот и все, это было вчера. Вот и все, ничего не вернешь. Осень, грустная осень, прости, я жалею. Мы расстались с тобой, играл музыку дождь, и летела листва по зеленым аллеям. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, это было вчера. Недопитый бокал недолюбленной ночи. Мы расстались с тобой, играл музыку дождь. Мы расстались, а он ничего знать не хочет. Вот и все, ничего не вернешь.

и похоронен отца. И как 16 убежал на фронт с Витюхой, как Витька крикнул вперед за, и разорвала на глазах, охоронила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях комбат, как умер на руках, и как контузила в апреле под Берлином, как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл, и как зимой крючком цеплялся за машины. Войну играл, как будто знал, подрос чуть-чуть.

очень мало, и штрафбат возвратилась. Он вспоминал, когда пришел, мать приготовила на стол два огурца соленых, сахар и горбушку. Как плакала в пустой рукав и все смотрела, губы сжав, как он одной рукой пил из отцовской кружки. Потом пришла Витюхи мать, и Витьку стали поминать, как ей отдал Витюхин старенький кисет. Она ушла домой в слезах, кисет к груди рукой прижав, и все горел в ее огне полночный свет. И уложив его в кровать, всю ночь сидела рядом мать,

После третьей ходки такая песня. После третьей ходки вот беда. Нервным стал я и не по годам. Все по кичам, шизнякам, да шибал рога быкам, да магаданской вилкой по шнефтам. Кичабур, какие кореша, шленка, шконка, чай, колеса, ша. На свободе дома уж клоп терли в дверях, Андрюша, заходи, ты нам не помешал. Что там чик-чирикаешь на порт? Лярва, это кореш мой, вот. Не криви, паскуда, пасть, знаю я всю вашу мать. В стойло и на шконку он придет. Но вступился за нее щегол, на Андрюшу цыкнул, ты козел. Мол, покоцаны штрихи, жить не сможешь без клюки, да майло схватил позорный волк.

Бедняк его жим-жим, сам уже не рад, что подошел. Наши есть, пардон, а ваших нет. Мне Майлопу не авторитет. Так сказал щеглу Андрюха и заделал ему в ухо. Тот сложился, как велосипед.

Какой-то бык колхозный, кемель на бок папироска, говорит, чтоб дрюня угостил. Я таких нахалов не видал. Тут Андрюха плюнул на пол, встал. Кулачищи у Андрюшки не пролазали в кадушку, дрюня беспредел не допускал. Бык, конечно, сделал стрекача, в глушаки наделал сикача. Он в тухляк без мыла лез, фраернулся так под пресс, коли ты у нас права качал.

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем. Я вспоминаю этот вечер, этот снег. Я вспоминаю твой веселый звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас. И в той далекой, самой дальней стороне

первых дней любви. О, если б знала, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чисто светил, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый год

Происшествие в Элисте скоро будет и у нас. Если заболеет спидом в нашей зоне пидорас, половина ж наших зэков до звонка не досидит, потому как в фонотеку вдруг залезет этот спид. Что же значит, и на зоне нам уже не отдохнуть, наш заборчик без разгона спиду тьфу перемахнуть. Даже прапорщик Степанов, хоть по шмону специал, обшмонал бы по карманам и ничего не отыскал. На свободе наши бляди в кабаках тусовки бьют, негры трахают их гадин и спидон передают. А какой-нибудь альфонсик после негров с ней бай-бай, сейф лохматый вскроет сводник и зона зэка принимай. Вон резак, щипач и бабник на Ефимова попал, после хилого араба с интербабой переспал. Но видать ему везуха, значит, под звездой рожден. Пей вино, гуляй, матюха, спида нет, один сифон. Колыма одно спасение, да далекий Магадан. Я б молился на коленях, чтоб перевели туда. Я надеюсь без последствий этот спид пересидеть. С медведями по соседству лучше жить, чем умереть. Вот и все, дела худые, это вам не Машку драть. Были кореши лихие, где их нынче отыскать? Срок отдали по этапу, член на петухов забит. Кто ж согласен воли хапать с тухлой вены?

Погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается. Когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным,

0: Кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

0: старым, не хочется в неволе умирать. А ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.
1: Весною распускаются деревья, растает потихоньку поздний снег. Ты дай нам, Бог, надежды и терпения,

закаркают теперь с утра. У вас три языка в Арсюхе и фигура феи, и телефончик ваш хранит Нью-Йорк, Париж и Рим. Там ценят вас, а я на 30 лет три ходки за гоп-стоп имею. Мы с вами далеки, хотя сейчас вдвоем сидим. Я утром вам скажу, кто я, на все махнув рукою, а вы расплачетесь и скажете: не уходи, я вас пойму. Вам хочется любви, детей, семейного покоя. И некому сказать все то, о чем болит в груди. Я понимаю вас, мне тоже хочется покоя. Но выбраны пути, и долго нам по ним

Ректор кашлял в кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами. Плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое. А намедни его

Сытина, тест на СПИД прошла положительно. Ректор к ужину не притронулся, даже 100 грамм не тяпнул для тонуса. Ну попробуй тут

мне телефон звонит, инкогнито в трубку говорит. Ректор на ногах еле выстоял, да, действительно сказали.

Ты, мама, пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешает мусора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.

Они со мною подпоют про наш любимый город, где выросли когда-то. Они со мною подпоют. Они все отсидели.

Сережа, у нас ребята высший класс. Андрюха и Володя, Леха и Серега, у нас ребята высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки, они ж с ума меня сведут. И с плеч в чулочках ноги разрезы на юбчонках, и на край света уведут. И с плеч в чулочках ноги разрезы на юбчонках, и на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства. И нет России без Твери, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Я знаю вас, кто вы, а вы о том, кто я, не знаете. И вечер наш еще продлится, может, до утра. Вы так милы, вам не понять, кто я. Вы только одного желаете, чтоб вас не замели в моей кровати мусора. Вы непростая, блядь, и пользуетесь высшим спросом.

это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит, в комнате полумрак. А ты ждешь, я приду и начну объясняться. Вот и все, это было вчера. Вот и все, ничего не вернешь. Осень, грустная осень, прости, я жалею. Мы расстались с тобой, играл музыку дождь, и летела листва по зеленым аллеям. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, это было вчера. Недопитый бокал недолюбленной ночи. Мы расстались с тобой, играл музыку дождь. Мы расстались, а он ничего знать не хочет. Вот и все, ничего не вернешь.

Как ни странно, но все же, по-моему, юность сгорела. Первый признак, что трезво о жизни я стал рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю улицу гром...

0: махнул сейчас стакан.
1: Если б мне поставили
0: ночью в церкви ни души, волки в поле воют,

голос, что зовет на часок, это клюнул клиент. Зовет и молит: проводите до дома, мне плохо.

ухо, но вор ее пас. Он крутил на Твери не таких. Зовет у входа в отель на цирных швейцар и прислуг.

красивый, богатый. Он умница, просто шармон. Зашли в номера, и раскладка на высшую пробу.

Рады, что ваш Паганини слабак. В окне лунный свет, на кровати мадамка приплыла. В ракитном кусту кузнечик на скрипке играл, и губы ее шептали в бреду: милый, милый. А милый уже на малине понты прошивал. Прошел где-то год, и спалили вора под Ростовом.

полили волги. Сколько мне о свободе мечтать. Сидел Писарчук, на бумаге калякал до знания. Она как вошла, так без чувства прижалась к стене. Он кинулся к ней, поднял на руки, как в то свидание. Легавым сказал: раскалюсь, только чтоб не при ней. Она же в ответ обняла его сильную шею, прижала к груди, прошептала: «Ай, мене шармон, мерси за работу, поймали, но я сожалею». Увы, господа, но тот вор — это вовсе не он.

Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит: война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похорон отца. И как 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвала на глазах, охоронила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях комбат, как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся за машины. Войну играл, как будто знал, подрос чуть-чуть.

очень мало и штрафбата возвратилось. Он вспоминал, когда пришел, мать приготовила на стол 2 огурца соленых, сахар и горбушку. Как плакала в пустой рукав и все смотрела, губы сжав, как он одной рукой пил из отцовской кружки. Потом пришла Витюхи мать, и Витьку стали поминать, как ей отдал Витюхин старенький кисет. Она ушла домой в слезах, кисет к груди рукой прижав, и все горел в ее огне полночный свет. И уложив его в кровать, всю ночь сидела рядом мать,

в уголовке преуспели. Как медленно сужается петля, и друг за другом кореша горели. Я думал, скоро очередь моя.

Я знаю вас, кто вы, а вы о том, кто я, не знаете. И вечер наш еще продлится, может, до утра. Вы так милы, вам не понять, кто я. Вы только одного желаете, чтобы вас не замели в моей кровати мусора. Вы непростая, блядь, и пользуетесь высшим спросом. Привыкли масло есть, но перестройка, снят отец. Как тяжело, и в очередь, как все, а так, как все, увы, непросто. Как скажет мой друган Андрюха, это же пиздец. Вы думали потом, поймаете иголкой в жопу буржуя-дурака, и вы, богатая мадам, прощай, союз, но первый же буржуй вам столько дал, что глаз.

и вы решили так: с деньгами здесь верней, чем там. Костюмчик, что на мне, один добряк привез с Парижа, а я ему взамен Тверского ПШО. Кора почти навьё, на пугале висел, так я как год ворон не вижу. Теперь надоедят, закаркают теперь с утра. У вас три языка в Арсюхе и фигура феи, и телефончик ваш хранит Нью-Йорк, Париж и Рим.

пальто, пиво пьет и молча смотрит на цветы. С болью где-то там в сознании пролетают ночи, дни.

красавицей была. Омут глаз ее не ведал глубины. И когда она по улице на туфельках плыла, пропадала смелость даже у шпаны. И когда она по улице на туфельках плыла,

Ведь во сне играет парень на гитаре о любви юной девочки, которой не вернуть. Юной девочке

Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит: война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похоронку на отца. И как в 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвала на глазах, охоронила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях комбат, как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся за машины. Войну играл, как будто знал, подрос

их очень мало, и штрафбата возвратилась. Он вспоминал, когда пришел, мать приготовила на стол 2 огурца соленых, сахар и горбушку. Как плакала в пустой рукав и все смотрела, губы сжав, как он одной рукой пил из отцовской кружки. Потом пришла Витюхе мать и Витьку

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу Станюхой привет. Деньги в конверте не шли, суки, все вынуть. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня...

Чую, Коля, бабы просто лярвы. Странно, но покою не дает мысль, что опять я с нею лягу. И в башке сплошной круговорот. Пригуби стаканчик, посоветуй, сбегать ли еще на силикат. Да, Колян, какое нынче лето, в перемерках все друзья сидят.

все назад просились, но отсос. Я не грубый Коля и не жадный, но когда ломаются при мне, извини, но я... Ну ладно, ладно. Просто я всегда так по весне. Помнишь, были годы, были бляди,

Я ему сорвал тогда погон. Это раньше было, а сегодня мы с тобой хорошие друзья. Помнишь первый вечер новогодний, когда всех трезвей был?

утренний скандал, как называется песня. Эх, проснулся утром рано, зевну, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скотч. А Танька тянет со вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням. Ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька в соку. Чтобы обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. А чую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил шесть. Иди, сволочь, мясорубку, масло. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь, он сосед за стенкой ухой какой. В каждом квартале меняют кровать, все стучат морзянку ночью с женой. А ушел от ней эфир не слыхать.

Ректор кашлял кулак, крепко тужился, делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами, плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое, а намедни его —

тесно, спит прошла положительно. Ректор к ужину не притронулся, даже 100 грамм не тяпнул для тонуса. Ну попробуй тут

воскресенье, телефон звонит, инкогнито в трубку говорит. Ректор на ногах еле выстоял. Да, действительно, сказали,

У каких ворот откроют замки, и каких петель несмазанный скрип, мне вернут свободу с легкой руки, я запомню навсегда

0: Крапа! Крапа! Крапа!
1: Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

стою на крыльце, от прохлады трясусь. Зазнобило уже с каких пор, заплетаю опять, расплетаю косу, жуть, как хочется выйти на двор.

спят. Море, свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

помню, как счастливым галапузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на совет

без лишних слов, хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда, это вера, надежда.

У каких ворот откроют замки, и каких петель несмазанный скрип, мне вернут свободу с легкой руки. Я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет мне листва, и березка, пятилетняя дочь, не заметил,

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

0: прическа вот уж год не в моде.
1: «Утренний скандал», как называется песня. Эх, проснулся утром рано, зевнул, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скош. А Танька тянется вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням. Ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька в соку. Чтобы обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. Отчую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил шесть. Иди, сволочь, мясорубку масла. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж в сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь, он сосед за стенкой ухо какой. В каждом квартале меняют кровать, все стучат морзянку ночью с женой. А ушел от ней эфир не слыхать. Испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 за Валеся Шоферов.
2: В Петербурге, в Москве.

спеши. Да въехал с похмелья с моста в нефтебазу, а форт на ремонте стоит. Водочку льем, водочку пьем, водочку пьем.

0: газету прокрутим немножко, там круг свои песни поет. Вы круга не знаете, гляньте в окошко, он сам в этой будке и пьет.
1: Водочку льем, водочку пьем.

Соломенка, площадь Южной, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Водочку льем, водочку пьем.

моей. Ведь у ангелов белые, белые крылья, так похожи они

0: Старик прошамкал громко «ап», и зелей испарился, и вмиг за 39 земель нежданно очутился. В какой эпохе, строй какой, у леса на опушке, изба стоит с одной ногой, все как поведал Пушкин. И зеля крикнул с пьяных глаз, а земь ногой ударил: «Вертись, изба, ко мне тотчас, меня-то вы не ждали». А из избы в ответ слова, какие редко слышим: «Так обстановка такова, там был Калиныч с Мишкой. За встречу выпить бы не прочь, нашли в сенях бодейку. И пили, ели там всю ночь, Калиныч дал идейку. Уж если 39 земель по правде существуют, пойдем гостить Кощею зель, недельку или другую». «Не, он не пьющий, не пойду, хотя и долгожитель. Я вас к Кощею приведу, а он нас вытрезвитель». И клялся собственной башкой, про что узнал из книжек: Кощей жрет с бабою Егой сопливеньких детишек. Но тут на дом спустилась тьма, Ега упала с печки, и зеля громко крикнул: «Ма, Егуся, добрый вечер!» Он ей проделал реверанс, почтенно чмокнул ручку. Ега смутилась, пала в транс, слаба на эти штучки. А бабка гнала самогон и, бровь скосив, спросила: «Кто вы такие, ты и он, что Мишку покосила? Ты что, Ега, с ума сошла? Мы ж нищие студенты. А я уж думала, что вы Кощея резиденты. Шпионит он и хочет знать секрет моего прогона, чтоб самому со змеем гнать сивуху с самогоном». Калиныч громко завопил: «Кощею едем в гости!» И на метлу тотчас вскочил и прыгал, что есть злости. «Прощай, бабуся, не взыщи!» Все трое улетели. И вот уже товарищи в кощейском подземелье, обшарив в поисках углы, вина нет, крикнул Мишка: «Да пить здесь нечего, увы, серебро да золотишко».
1: А мне так не хочется долго глядеть на этот чужой горизонт. Палящее солнце зашло за мечеть, в Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. А мы подпевали: «Когда ты упал со скал, я заплакал, старик».

останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней

стою на крыльце, от прохлады трясусь. Зазнобило уже с каких пор, заплетаю опять, расплетаю косу, жуть, как хочется выйти на двор.

знобило уже с каких пор. Ой, как хочется замуж своего мужичка.

Снег и стужа, в Твери жажды маются так. С похмелья вся Соменка, площадь южной, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.

вдвоем. С похмелья с утра пиво пенное лили Михалычу и парику. У синего нос был от пива весь синий. Серега, попей кефирку. Водочку льем, водочку бьем, водочкой только живем.

Острый секрет. Поставьте себе в жопу сводкую клизму, и запаха нет, и в дуплет. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.

что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения, подарки к праздникам и телефон без слов.

за окном, как эти оперы в Ласкало ненавижу. Я помню, в школе все с тобой хотят дружить. Ты самый первый нам крутил Бахама, мама. Ты мог домой к себе на видик пригласить, ходить в джинсах, ведь папа твой в окоме замом. Тебя девчонки целовали на причмок за очень вкусные с орехами конфеты. Они красивые смотрели в потолок, дрожа от зависти, что было так заметно. Красавчик, ты мне рай и небо предлагал, но отказной кулон был в ящик с почтой брошен. Ты рай с Верочкой такие же давал, чтоб тем не вешали, какой же ты хороший. Ты в трех квартирах в Южном здесь и на Тверском решил размахом взять, деньгами побросаться, и хвастал даже, что с Иванычем знаком, и с почтарем однажды ездил развлекаться. Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения.

кармана, ухмыляясь чуть-чуть. А Серега пойдет к нашей машине.

лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла.

Там под окном ЗК проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

полушалка, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето.

Ректор кашлял кулак, крепко тужился, делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами, плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое, а намедни его.

прелестно спит прошла, положительно. Ректор к ужину не притронулся, даже 100 грамм не тяпнул для тонуса. Ну попробуй тут

душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река безброда, на которой не сыщешь.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах, хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском. Я не в силах промолчать, совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха,

от печали и болезней. Он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господь.

Спасибо, друзья. Сейчас вальс под названием «Падал снег». Это было очень давно, а может быть даже и не было, но я помню, снег падал на ладони, таял, падал снег.

в городском саду. В каждом есть свой секрет, да трудно в душе прочесть. Есть оно счастье, нет, да где-то, наверное, есть. И вот улетела грусть, в прошлом она уже есть.

Пусти меня ты, мама, пусти меня, родная. Пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет и не мешает мусора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет и не мешают мусора.

они со мною подпоют про наш любимый город, где выросли когда-то. Они со мною подпоют, они все отсидели.

У нас, ребята, высший класс. Андрюха и Володя, Леха и Серега. У нас, ребята, высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки. Они ж с ума меня сведут. И с плеч в ложках ноги разрезы на юбчонках. И на край света уведут. И с плеч в ложках ноги разрезы на юбчонках. И на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства. И нет России без Твери, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер. Качаясь

0: глазах унесло, не верь себе. Своим словам.
1: Утренний скандал, как называется песня. Эх, проснулся утром рано, зевнул, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скотч. А Танька тянется вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням. Ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька в соку. Чтобы обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. Отчую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил шесть. Иди, сволочь, мясорубку масло. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь. Вон сосед за стенкой ухо какой. В каждом квартале меняют кровать. Все стучат в морзянку ночь с женой. А ушел от ней эфир не слыхать. Испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с Лени Мур, не взыщи. В ГАП-4 завались, Шоферов.

Детям, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ головой.

Ванты рассадил я чуть позже, в делах узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портрет.

меня, ты не скучай. Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя

Ректор кашлял кулак, крепко тужился, делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами, плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое, а намедни его

тест на СПИД прошла положительно. Ректор к ужину не притронулся, даже 100 грамм не тяпнул для тонуса. Ну попробуй тут

пиджак комсомольский охаживал. А ведь звал на пикник, тварь продажная. Таньке выговор вдули, попятая. Приплели отца пьянь проклятую. Ректор выступил сам в заключении. За хвосты ее.

Как ни странно, но все же, по-моему, юность сгорела. Первый признак, что трезво о жизни я стал рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю улицу громко кричать. Даже глупости и сумасбродство навеки забыты. Я уже не смогу даже вспомнить о нашей любви. Помню только у дома цветы и окно приоткрыто. И от летней грозы по дорогам струятся ручьи. Как ни странно, сейчас это кажется

это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит, в комнате полумрак. А ты ждешь, я приду и начну объясняться. Вот и все, это было вчера. Вот и все, ничего не вернешь. Осень, грустная осень, прости, я жалею. Мы расстались с тобой, играл музыку дождь, и летела листва по зеленым аллеям. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, это было вчера. Недопитый бокал недолюбленной ночи. Мы расстались с тобой, играл музыку дождь. Мы расстались, а он ничего знать не хочет. Вот и все, ничего не вернешь.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал. Взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

угрюмо спят. Море, свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

пишу, губами строчки трогаю, и по карте еду мысленно домой, самой близкою окольною дорогою я приеду на карете за тобой.

ты нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать. А ждать меня умеешь только ты.

0: Я б махнул сейчас стакан.
1: Если б мне поставили
0: ночью в церкви ни души, волки в поле воют.

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал, как пахли почки, разбухавшие весной. Я от любых невзгод тебя оберегал, я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь, как на прощание тебя в щеку целовал. Ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить, ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. Я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. И я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. Я ему со смаком бил под правый глаз и каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак, а там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел, а дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму. И вот я здесь, ты через зал к столу идешь, не улыбнешься, все такая, а сколько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я пошлю с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка-парень.

и снег, и стужа. В Твери жаждой маются так. С похмелья вся Соменка, площадь и южный, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.

живем. С похмелья с утра пиво пенное лили Михалычу и парику. У синего нос был от пива весь синий. Серега, попей.

хитрый секрет. Поставьте себе в жопу с водкой и клизму, и запаха нет, и в дуплет. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

не беда. Чифернуть бы ништяк, да голяк. Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка

дорогая моя. И пока языка это так,

и зимы с летами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда, с тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались.

Ты, мама, пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешает мусора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.

Они со мною подпоют про наш любимый город, где выросли когда-то. Они со мною подпоют. Они все отсидели

И Сережа, у нас ребята высший класс. Андрюха и Володя, Леха и Серега, у нас ребята высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки, они ж с ума меня сведут. И с плеч в ложках ноги разрезы на юбчонках, и на край света уведут. И с плеч в ложках ноги разрезы на юбчонках, и на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства, и нет России без Твери. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

пойду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Черные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

помню, как счастливым голопузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как

помню, как счастливым галапузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать.

знал, что ограду лишь поставите. Принесете в дом ему цветы. Я стою на перепутье памяти. У холодной мраморной плиты. Сон не сон, а у театра плакали зрители премьеры и конца. А в толпе вампиры с вурдалаками. Я лишь для

я пишу, губами строчки трогаю, и по карте еду мысленно домой, самой близкою окольною дорогою. Я приеду на карете за тобой.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу Станюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки, все вынуть. Но я ж на зло им вернусь, потому что ты меня...

и зимы с летами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда, с тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не

угрюмо спят. Море свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно, словно моя печаль. Не иначе он, милый, души моей новый подельник. А как хочется незнакомых рук,

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

Возле леса слышны стоны, буйный возглас вошь ядреный, неприличные рыдания, завывание на мужчин, лепет женский, причитания и сплошные обзывания, вследствие гнусного обмана, сплошь безвыгодных причин. Нынче май, но в апреле беспробудное веселье. Маша втюрилась по уши, ночь гуляя напролет. Но любимый и желанный предал их любовь обману, испарился с продавщицей, а у Маши уж живот. Маша всех мужчин ругала, и тут женщин набежала, всех обманутых окрестных, с животами и с детьми. Вмиг наполнилась поляна жертв насилия и обмана. Сколько ж можно измываться над несчастными людьми? Смеят рухлявого орала та, что двойню нагуляла. Надо кончить с ними разом, чтобы знать,

две жены одного мужа клялись верности за роком, мужиков не отбивать. Поносили гнусным словом и презрением суровым, но молчали проститутки, им на это наплевать. Бабы скопом порешили, мужиков мы так любили, хоть бы разик изменили, да охрипнем, если врем. Тут же разом все охрипли, кровь пошла без срока цикла. Даже мама-героиня не спаслась знаменье том. Все сипели и кряхтели, бабы мести захотели и пошли толпою глупой к Богу с жалобой большой, чтобы он мужей презренных к ним поставил на колени, а несчастных кротких женщин покровительствовал собой. У ворот в раю смятенье, прутся бабы без стеснения. На вратах большая надпись, если грешная войдет, у нее отсохнут груди, и мужей уже не будет, потому что эта дырка

и ворота в рай закрыли. В дань прельщения злого рока, всей запретной полосы. И толпа их поредела, это ж бабы, знамо дело. Без мужчин ведь стонет тело, и секс-шопов нету там. Кто уже назад вернулись, по два раза натянулись.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу Станюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки, все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня...

детям, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ –

Фанты просадил я чуть позже, в делах узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портретист.

и снег, и стужа, в Твери жаждой маются так. С похмелья вся Соменка, площадь и Южный, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.

похмелье с утра, пиво пенное лили Михалычу и парику. У синего нос был, от пива весь синий. Серега, попей.

0: скрытый секрет. Поставьте себе в жопу с водкою клизму, и запаха нет, и в дуплет. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Чую, Коля, бабы просто лярвы. Странно, но покою не дает мысль, что опять я с нею лягу, и в башке сплошной круговорот. Пригуби стаканчик, посоветуй, сбегать ли еще на силикат? Да, Колян, какое нынче лето, в перемерках все друзья сидят.

Все назад просились, но отсос. Я не грубый Коля и не жадный, но когда ломаются при мне, извини, но я... Ну ладно, ладно. Просто я всегда так по весне. Помнишь, были годы, были бляди,

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал. Взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль. Так торжественно.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

0: 40 струн он порвал под Тверской луной,
1: когда песню нам пел.

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе.

знаю, мама, ты устала ждать. А ждать меня умеешь только ты. Прости меня, прости. Ба-да-ба-да-ба-ба-ба.

большим от руки. За праздники на кухне у плиты посылку с перевесом 300 грамм, которую не приняли менты, и за малявку тайную друзьям.

0: красючки. Мне на картинке, записанные со слов тверской сводницы, Клавки-помидорихи. Эх, мент.
1: Пусти меня ты, мама, пусти меня, родная. Пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет и не мешает мусора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет и не мешают мусора.

они со мною подпоют про наш любимый город, где выросли когда-то. Они со мною подпоют, они все отсидели.

Сережа, у нас ребята высший класс. Андрюха и Володя, Леха и Серега, у нас ребята высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки, они ж с ума меня сведут. И с плеч в чулочках ноги разрезы на юбчонках и на край света уведут. И с плеч в чулочках ноги разрезы на юбчонках и на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства. И нет России без Твери, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина,

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

Я пел под гитару, а ты в этот миг по карманам. И руки по локти, да пусто, до самого дна. Я пропустил через горло глоток окаянной, сплюнул с презрением и рявкнул:

Сердце в осколки разбило воскресную рань, этим внесла в свою жизнь препозорную лепту. Душу хоть Богу отдай, а ты все-таки дрянь. Вроде иду я один босиком по Советской, где три березы, где небо подпер обелиск. Чувствуя взгляд твой назад, обернулся я резко и лишь увидел,

на меня приласкавшая ночью девица. Просит: мой милый, останься еще на часок. Я перед зеркалом, лист тот мое отражение. Где-то слетел, откуда не помню,

0: переступаю, да только в душе утихает. Гаснет потихой, и все же аккорд надо брать.
1: Я знаю вас, кто вы, а вы о том, кто я, не знаете. И вечер наш еще продлится, может, до утра. Вы так милы, вам не понять, кто я. Вы только одного желаете, чтобы вас не замели в моей кровати мусора. Вы непростая, блядь, и пользуетесь высшим спросом. Привыкли масло есть, но перестройка, снят отец. Как тяжело, и в очередь, как все, а так, как все, увы, непросто. Как скажет мой друган Андрюха, это же пиздец. Вы думали потом, поймаете иголкой в жопу буржуя дурака, и вы, богатая мадам, прощай, союз, но первый же буржуй вам столько дал, что глаз захлопал. И вы решили так: с деньгами здесь верней, чем там. Костюмчик, что на мне, один добряк привез с Парижа, а я ему взамен тверского ПШО. Кора почти навьё, на пугале висел, так я как год ворон не вижу. Теперь надоедят, закаркают теперь с утра. У вас три языка в Арсюхе и фигура феи, и телефончик ваш хранит Нью-Йорк, Париж и Рим. Там ценят вас, а я на 30 лет три ходки за гоп-стоп имею. Мы с вами далеки, хотя сейчас вдвоем сидим. Я утром вам скажу, кто я, на все махнув рукою, а вы расплачетесь и скажете: не уходи, я вас пойму. Вам хочется любви, детей, семейного покоя. И некому сказать все то, о чем болит в груди. Я понимаю вас, мне тоже хочется покоя. Но выбраны пути, и долго нам по ним

Малявин, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ головой.

меня, ты не скучай. Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя.

Девчонка, платье шикаля Париж, колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис.

белых полушалках, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето.

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер, качаясь на

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем. Я вспоминаю этот вечер, этот снег. Я вспоминаю твой веселый звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас.

Если б знала, как мне дороги они, и каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя. Я вспоминаю этот вечер, этот снег. Я вспоминаю твой веселый звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько по

0: Нет.
1: Господи, дай сил пройти этот путь до конца. С верой в душе и сердце, ты же знаешь.

0: звенят колокола.
1: Песня посвящается пацанам, которых с нами.

помолчи просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник

полушалках, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето,

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

Мы продолжаем наш концерт. Следующая песня носит название «Селигер». Селигер – это озеро в Тверской губернии. Там начинается великая русская река Волга. Селигер.

отдыхающие в селигере плескались. На мостике лодочник в тельнике трубку курил.

будила меня рано утром. Так ласково, будто бы что-то хотела сказать. Во мне пробудились и чувства, уснувшие прежде. Я думал, уже никого не смогу так желать.

забила ключом, утолила мне жажду души. Плечу прикоснулась, прижалась и поцеловала. А если сердилась, то что же окурки тушил? Влад, со скрипочкой партию на баяне, да, я?

0: рано утром. И очень не хочется мне открывать своих глаз. Играла вода под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем.
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас.

0: Михаил Круг.
1: Солистка группы «Попутчик» Светлана Тернова.
2: И песня.
3: Давай.
4: Поговорим.

0: давай поговорим. Хоть знаю я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю,

дальше где-то. Так хочется туда, туда, где не болит. Давай поговорим.

свое. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала

белых полушалках, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето.

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

Эти слезы, заплаканный взгляд, это имя не рядом со мной. Мне никак возвратиться назад, мне никак не с цветами весной. Эта боль не пускает к другой, эту боль невозможно прогнать. Ведь с тех пор, как расстались с тобой, не прийти, ни письма написать.

оставив волю. Я колол ее имя навек, я ей столько стихов посвятил. Мою боль засыпал белый снег,

цветов. Мне никак, только плачет душа. А где-то там так долго падал снег, и летний дождь сменяет лес.

песня носит название «В Слободке». Имеется в виду Морозовская Слобода в городе Твери. Если вы по культуре томитесь и солидности...

ты ж не скажешь ни слова плохого. Все солидно, джентльменский подход. Только если немного блатного, то, пардон, весь в наколках живот. Про остальном это интеллигенты, галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да. Ты ж не скажешь про то, что отняли, ты же сам предложил кошелек, а взамен вам кирпичик отдали и курнуть беломора бычок. Без побоев, без

0: красишки. Мне на картинке, записанные со слов тверской сводницы, класки помидорихи. Эх, мент.
1: Мы продолжаем наш концерт. Следующая песня носит название «Селигера». Селигера – это озеро в Тверской губернии. Там начинается великая русская река Волга. Селигера.

отдыхающие в селигере плескались. На мостике лодочник в тельнике трубку курил.

будто бы что-то хотела сказать. Во мне пробудились и чувства, уснувшие прежде. Я думал, уже никого не смогу так желать.

забила ключом, утолила мне жажду души. Плечу прикоснулась, прижалась и поцеловала. А если сердилась, то что же окурки тушил? Влад со скрипочкой в партию на баяне, да, Елена?

0: меня рано утром, и очень не хочется мне открывать своих глаз. Играла вода под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем.
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил.

помню, как счастливым голопузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж

многих я здесь узнал, с многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой, мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, где вы мои года? Дали ноги, грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас –

Чую, Коля, бабы просто лярвы. Странно, но покою не дает мысль, что опять я с нею лягу. И в башке сплошной круговорот. Пригуби стаканчик, посоветуй. Сбегать ли еще на силикат? Да, Колян, какое нынче лето? В перемерках все друзья сидят.

все назад просились, но отсос. Я не грубый Коля и не жадный, но когда ломаются при мне, извини, но я, ну ладно, ладно, просто я всегда так по весне. Помнишь, были годы, были бляди,

Я ему сорвал тогда погон. Это раньше было, а сегодня

кстати, что за баба там в кровати, а? Ах, мне день рождения.

дороги домой под взглядом неоновых ламп. И в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе. Все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал, и слова, как с листа, хоть строчки ложатся.

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

Что ж ты, фраер, сдал назад? Не по масти я тебе, ты смотри в мои глаза. Брось трепаться о судьбе,

0: дня. Не вернулся все равно. Это песня центровой красючки Нины Картинки, записанная со слов тверской сводницы Клавки Помидорихи. Эх, мент.
1: Ректор кашлял кулак, крепко тужился, делал вид, что внимание заслуживал. Графин бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья, со студентами нервы.

пиджак комсомольский охаживал. А ведь звал на пикник, тварь продажная. Таньке выговор вдули,

воскресенье. Телефон звонит, инкогнито в трубку говорит. Ректор на ногах еле выстоял. Да, действительно, сказали, девка чистая.

дороги домой под взглядом неоновых ламп. И в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе, все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество вечер, уже не забыть никогда. Ту с первой любовью далекую встречу, одно для меня навсегда.

Снег и стужа, в Твери жаждой маются, да. С похмелья вся Соменка, площадь и Южный, и на пролетарке сушняк.

только живем. С похмелья с утра пиво пенное лили Михалычу и парику. У синего нос был

хитрый секрет. Поставьте себе в жопу с водкой клизму, и запаха нет, и в дуплет. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.

Пусти меня ты, мама, пусти меня, родная. Пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет и не мешает мусора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет и не мешают мусора.

они со мною подпоют про наш любимый город, где выросли когда-то. Они со мною подпоют, они все отсидели.

У нас, ребята, высший класс. Андрюха и Володя, Леха и Серега. У нас, ребята, высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки. Они ж с ума меня сведут. И с плеч в ложках ноги разрезы на юбчонках. И на край света уведут. И с плеч в ложках ноги разрезы на юбчонках. И на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства. И нет России без Твери, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли.

Как ни странно, но все же, по-моему, юность сгорела. Первый признак, что трезво о жизни я стал рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю улицу громко кричать. Даже глупости и сумасбродства навеки забыты. Я уже не смогу даже вспомнить о нашей любви. Помню только у дома цветы и окно приоткрыто. И от летней грозы по дорогам струятся ручьи. Как ни странно, сейчас это кажется

и стужа, в Твери жаждой маются так. С похмелья вся Соменка, площади южной, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.

нефтебазу, а форт на ремонте стоит. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. С похмелья с утра пиво пенное лили Михалычу и парику. У синего нос был от пива весь синий. Серега, попей.

Ты секрет, поставьте себе в жопу с водкой и клизму, и запаха нет, и в дуплет. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.

0: Кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь от душевной боли,

Свобода снится молодым и старым, не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.

Посмотри в глаза моих слез, я не знаю, что нужно тебе. Возвращайся, еще ведь не поздно по земле.

помолчим просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник

0: снега не боялись мы его.
1: Спасибо. Письмо маме.

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе.

большим от руки. За праздники на кухне у плиты посылку с перевесом 300 грамм, которую не приняли менты, и за малявку тайную друзьям.

Я не старый, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: меня кто-то своим сердцем согревает. Холодный вечер,
1: вечер,
0: осень.

0: Он шепчет мне, что я у женщин вечный гость.
1: Мой лучший гость.
0: Хоть с поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду.
0: Под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть.

Жизни что? Понял? И без понта бы не пел с грустью. У кого душа в вине тонет, у кого так в ней вообще пусто. Я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно. Не сбивали бы меня с толка этим флагом от крови красным.

поздно. Кто-то лифчики свои сушит, да из форточки несет дустом.

Чем живешь, Россия, мать? И о чем печалишься? Неужели бес в ребро нынче на сносях? Был ведь в очереди крик: «Разойдись, товарищи! Маша, чек не пробивай! Все, Россия вся!» Что случилось, в чем дела? Рты разинув, бдели ввысь. Что же, кроме партии, некем воспитать? Да что же так, уродины? Все поэты вывелись, и Володю вовремя не могли принять.

вроде вместе ехали. А тем, кто вышел с поезда, как аукнулось со сцены, кликнулось потом. А сегодня утром встал, вроде легче дышится, вроде меньше стал живот и легок на подъем. То ли бросил я курить, то ли пахнет вишнями, то ли землю освежило,

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Черные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал. Взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль. Так-то

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

И все как не было, пошла. А я стою не при делах, смотрю, как солнце сквозь сафари точит стан. Я увидал, у моих ног в траве лежит ее платок. Я понял,

0: так по цене сменил ей масть.
1: Спасибо, друзья. А сейчас вальс под названием «Падал снег». Это было очень давно, а может быть даже и не было, но я помню. Снег падал на ладони, таял. Падал снег.

Я поехал, гитару взял, там девчонки и песен хотят. И попал с корабля на бал и увидел в гостях тебя.

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер под майку.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

не беда. Чифернуть бы ништяк, да голяк. Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка это так. Пар клубит изо рта,

Не плачь, дорогая моя. И пока языка это так.

я пишу, губами строчки трогаю, и по карте еду мысленно домой, самой близкою окольною дорогою я приеду на карете за тобой.

Пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

там под окном ЗК, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

пистолетом, а делишь ешь и греком. Под пиво слушают альбом «Жиганный мон». Над дверью падает звезда, красиво золотым хвостом. Ой, спеши желание загадать.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не

вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, пожелтела листва.

плакат, слава нам! Мы писали огромными буквами, вырубая тайгу слово вам. Нам не надо в мороз теплых валенок,

Погребают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается. Когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным,

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал. Взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

Я не старый, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: сентября меня кто-то своим сердцем согревает. Холодный вечер,
1: вечер.
0: Осень.

стою на крыльце, от прохлады трясусь. Зазнобило уже с каких пор, заплетаю опять, расплетаю косу, жуть, как хочется выйти на двор.

помолчим просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем. Я вспоминаю этот вечер, этот снег. Я вспоминаю твой веселый звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас. И в той далекой, самой дальней стороне

первых дней любви. О, если б знала, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя. Я вспоминаю этот вечер, этот снег. Я вспоминаю твой веселый звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть.

0: мне, эх, благодать, листочки распускаются.
1: Душа изволит полетать, во всех грехах покаяться.
0: Зовет душа, меня зовет,

знаку благат, слава нам! Мы писали огромными буквами, вырубая тайгу слово вам. Нам не надо в мороз в теплых валенах

душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река без брода, на которой не сыщешь моря.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки,